Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Березка питомника со значением «Тёрля хава шартлары на шедам хамнакла житмеш мунглябагаш куагу сентеляр эзерляды». Климат шартлары на туры китребу истерилген, сирягы шуретурган популяр жиляк жимеш хам декоратив хава шу сентеляры, газон, купиолог шешекларын 1000 на артык туры хам сорты тагдим ителя. Китереп хам утартып табирабыз. У сентелярны дюрис тарбиялау оланларын оңлатабыз. Березка питомника. Белешмешен телефон 31-00-31. Шехер кода 88-52.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар Радиосы Фест.
5: Популяр жыршылар.
4: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп эрдик.
7: Билетлар Татнефть арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена Боз сарайы. Бозан РТ 600 евро на прыгай кинчев. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. Asin azir tugulmalar, birshilma. Zakat xayriya fondunda soriqlarni sholib da bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuv da uyushtirilar. Sholtiratib yozilirg'ina kerak. Oshiq, soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: И пия я алган май тәмінде, әни қолларының назы. Ярату хисе, яңа сауған сөтесе, ғайлә танышлығы. Туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Курбанга сороклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
9: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
10: Туйдым, тәмам, туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп бит.

0: ПК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрдик!
8: Билетлар кассир нуктару сайтында.
9: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан 1 1 1 ОКН 118-784-71-589-586.
8: 2016
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илсур Шәрипҗанов.

0: Где встречается такое, что земля над головой?
1: Не знаю. Где?
0: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
1: Где?
0: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
1: О, это я знаю. В автокресле.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 200 878.
9: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
11: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
12: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-3613.
15: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
16: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
17: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
18: Болгар радиосы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Березка питомника сезон ищен тюрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгля багаж куағыз үнтілер әзірләді. Климат шартларына туры китрі өстірілген, сирягі жүре тұрған популяр жилляк жемеш хам декоратив хава шы үсінтілері, газон, копиялық шешеклерін 1 мүнгля артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Китіріп хам отыртып табирабыз. Үсінтілерді дүрістер

0: бәлі оғаламдарына олатабыз. Берез капитомнига. Білішмәл үшін телефон 31031. Шәхер коды 88552.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің ма?
3: Минди тағын.
2: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
3: Міне еш масам ұлайлы.
2: Тимирпеч. Жанышлы сифат, тиз хызмет. Питреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8 917 937 37 38.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: XL Outlet. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш миллитем.
0: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
8: Виль Усманов, Диана Дәулетшина.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Дюбен бейден велосипед, самокат, хэм спорт товарлары излисизме. Плазан шахаре, Чиков урамы, 23-й ерта урнашкан. Вперед! Кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлық велосипедлар да дөрес жиылған һәм күләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
6: Абитуриентлар Ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
12: Қайдан бұл тауыш келе, сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сәләт.биз сайтында әм социал жүлдерлерді жәйінен сәләтті өткер. КБУ
13: Эксо Сәләт, ОПРМ, Гизайеш, 166, 020, 60, Озан.
14: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
17: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
18: Барысы да яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
19: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
20: Тискәрі ұйғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
21: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
22: Ямле төркеме.

0: продюсером, да. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
7: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Килә

0: Шеттің ма?
1: Менде тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Темір печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шахар коды 843.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
6: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 или 95.
7: Энджи Егорова.

0: Әгірші 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, бренчир. Украин, 2026
7: ел, ящик левого 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс.

0: Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 88 200 69 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Союзында реклама.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Детское отделение М1 клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Тойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәші. Береді болағызның шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал чілдерлерді, жәйінен сәләт тұтта өткер. Күбу үртсә сәләт ұқырайым 156-6-06-46-60.
5: Иртәңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртәңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәңгі ош жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: курыны тикшерге һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 50.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жырчылар,
11: дәртле жырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп эретик.
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582-586.
17: 2026 ел. Ящик лево 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ши икән Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Туа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр үшін Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3-И йорты.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
5: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
10: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
13: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
14: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
15: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Рөстәм Асадуллин.

Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: монеток пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қазір бошқалабыз Қазанда температура 27 градусыны көрсетті. Достар, 30 градусқа қадар ісі деп паразды синоптиклар. Магнит қазір 2 балл, ертеге де 33 градусқа қадар қызу. Әгір жерші ұлды бән қамыда 31, мүслім сарманақтан шықта, солай 31 градус. Достар, енді мен Найля сау болашам. Студияға Дилбер келіп кірді, оның білен бірге дәуам етерсіз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынча илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
7: 2016 ел 0+.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
9: XL Outlet.
10: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Бахша козадам, беренга утаттам, терезелерны колштрасы калды. Кімге мәрежағат етерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып кейде?
13: Әлбәттә алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюмини конструкциялар, беседка хәм верандларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас хәм Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал тәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
14: Бәкір шифаханасы. Бұл ғади генә ел түгел, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тек июнь айында 7 көннән алып июньгә путевка сатып алғанда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
15: Толырақ www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1-ші июнінен 30-ына қадар ғамәлдә. Тискәре ғынтысы бұл ихтимал алдан тоби белән кеңәшләшу керек.
16: Алло.
17: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
16: Так.
17: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
16: Что?
17: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
18: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
19: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
1: Радиосы тәкъдим итә.
13: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
13: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын бергәләп бердик.

0: Огромные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ямле төркеме.

0: бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Кім кемережеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейде?
1: Әлбәттә, Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8 93 93 96 90 91.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: Буа районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
7: 18.
8: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр жыршылар.
11: Дертләшерлар.
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез!
14: Татнефть арененың бозын
15: бергәләп әрәтик!
16: Билетла кассир нуктару сайтында.
17: КОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой рамы бренч ер. Украин, изын 8-884-7189-586.
18: 2026 ел. Яшек ляу 6+.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о галоконцерте и церемонии награждения победителей 13-го международного конкурса фестиваля традиционной культуры и народного художественного творчества «Этномириада», который прошел в концертном зале Казанского государственного института культуры. В этом году фестиваль объединил участников из 26 регионов России и 7 стран ближнего зарубежья. Миссией конкурса фестиваля «Этномириада» является сохранение, возрождение и развитие этнокультурных традиций народов России в диалоге с фольклором других стран, выявление и поддержка учебных, любительских, самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей, занимающихся пропагандой лучших образцов традиционной культуры, налаживание прочных контактов для дальнейшего сотрудничества. Фольклор выступает универсальным языком, который помогает выстраивать культурные связи и служит основой для профессионального искусства. Разработчиком проекта и руководителем организационного комитета конкурса фестиваля «Этномириада» уже более 10 лет является профессор кафедры этнохудожественного творчества и музыкального образования Казанского государственного института культуры Алсу Яникеева. По ее словам, фестиваль включен в перечень лучших мероприятий

0: и Министерства просвещения России и проходит уже много лет, объединяя любителей и профессионалов фольклора.
1: Фестиваль проходит уже много лет. Вначале он назывался «Между Волгой и Уралом», был всероссийским, и вот уже на протяжении 13 лет является международным, и у него такое интересное название, как «Этномириады». Ну что такое мириады? Это мириады, это такое сочетание большого количества чего-то яркого, светлого, звездного. И как раз «Этномириады» — это та лаборатория творческая, которая собирает вокруг себя ярких звезд народной художественной культуры.
0: По словам Алсуи Никеевой, в этом году на фестивале «Этномириада» представлена большая география участников.
1: В нашем конкурсе фестиваля всегда принимает участие очень большое количество исполнителей произведений инструментального народного творчества, народных песен, народных обрядов, очень много фольклорных ансамблей. Есть номинация «Народный танец фольклорный». Кроме того, есть номинация «Театр этнической моды», есть номинация «Фольклорный ансамбль». Наверное, самое главное, самая основная наша номинация. Обычно у нас участвуют представители многих регионов России. Вот в этом году это и Рязань, и Нижний Новгород, и Краснодар, и Майкоп, и такие города, как Ханты-Мансийск, Курск, Белгород. Также у нас принимают участие Саха-Якутия, постоянные участники. У нас принимают участие коллективы из таких республик, в первую очередь, это наши ближайшие соседи. Это Мария,

0: Чувашия, Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, они сохраняют трепетно с любовью свою народную культуру. А это очень важно в наш век.
1: В этом году конкурс охватил практически всю Россию и ряд стран ближнего зарубежья. В конкурсной программе приняли участие свыше 3000 исполнителей из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Туркменистана. Конкурсные выступления проходили в онлайн и офлайн форматах. Участники представили обрядовые, вокальные и инструментальные традиции. На фестивале «Этномириада» прошли мастер-классы, концерты и круглый стол для руководителей коллективов. Оценивало выступления участников квалифицированное жюри. Все участники галоконцерта были награждены дипломами лауреатов, памятными медалями и кубками. Руководители коллективов получили благодарственные письма. В день закрытия фестиваля на сцену Казанского государственного института культуры вышли лучшие коллективы и солисты, отобранные профессиональным жюри. Галоконцерт стал финальным событием и объединил самые яркие номера конкурса. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплилля для Татарстан. Многоликий Татарстан.
3: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
2: Жи Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 19 май көне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым төшүмнәр көтелми, җил дөнья көнчыгыштан. Төнлә 9-14, көнбатыш районнарда 18, көндез 28 градус жылыдан 33 градусқа кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз, Казанда 27 градус жылы, геомагнит кыры тыныч, 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
2: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
3: Изобилие сауда-фестиваля «Бетон России» Данхэм Йохан Шит Илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
4: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жырчылар!
13: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын
17: бергәләп эрдик!
18: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Бозан РТ 600 урамы 42-нче йорт. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Гүзәл салон.

0: Озна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радио сатах димита!
7: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртлі жырлар!
11: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
12: Килегіз!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: біргәләп әрістейк!
15: Билетлар кассиру нұқтару сайтында.
16: ОО кассиру, национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». ОКРН, 118-484-79-589-586.
17: 2020
0: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, бұршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бүліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Детское отделение «Мадин клиники» на Коммунаров, 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
7: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
10: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
11: 2026 год.
12: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Ойнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғиеті.
15: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
16: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
17: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Давлян.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масляничных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Опас һәм яҡын районнарда йәшәүселәр өчен Альстрой тәҡдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 17 937 37 38.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
6: Нинди тағын?
5: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
6: Міне еш масам оңайлы.
5: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш района яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
7: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне 10-ны

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шиклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Радиосында реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна.

0: Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф МК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
7: Нәрсә бер дә кәйфен юк.
8: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
10: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Вил Усманов, Диана.

0: стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.

0: Алексеевский, 101.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92 130. 0+.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жырчылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. Огры 116-16-90-15-37-37.
14: 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Энҗе Егорова.

0: һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Башқұртстан Республикасы Илеш районы Тілекай ауылында тұрмыш етуші әтейбізні, қуат әтейбізні ғазиза профессор Айсулын туған күні білен ихлас көңілден тәбірі кетәбіз, еңізгі тілеклеріні еллейбіз. Саулық, сәлеметлік, әм бар өтек яқшы тілеклеріні яқынары жеткіріп қолалар, бізді бұ тілеклерге ихлас көңілден қошылабыз. Реклама шығарылышына біраз шегініш есап олабыз, аннан соң топшырубызны дәвам етербіз.
1: Радиосында реклама. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Изобилие сауда фестиваля. Бүтін России, дәнхәм йоқын шетелләрдән түрлі товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның юғары ныптасы, орзан бәяләр. 22-сіннән 23 майға қадар. Қазан, Мәскәу, Рама 1-ші Йорт спорт сарайы.
5: 2026 ел 0+.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.

0: можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Эльмира Нагымова.

0: Қазанда сағат 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топшеру уникештен Эльканраклерышин.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.